0: this is for you.
1: And we want to be very careful.
2: Да, слева. Слева что-то есть. Слева два. 25-26. Прекрасно.